0: Твою тачка хватит, тачихлет, тхелет. Ты тихила, хайста на псуту, ты культурам стат. Уважаю тебя, куда все твои. Залицей домант.
1: Уай.
2: А ты сайну, пусти нюхал квирю.
1: Она сосина, схоломатках. Сосина, сосина, сосина.
3: 91.1 FM.
1: Why?
0: Why, I don't know that scan a palm hoot, so I sit and start the height. I let the now. I saw a mouth. I start cake last. So I know. Ach so, kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, the kids, Nach Musim, die erkennt euch. Nach Musim. Zuerst aus nach Maus, kommt die Eltern des Kzim. Kzim zu Tau. Dann kommt das Tamlulustadach, das Sinchtach. Там, где мусташ, и тахвала шалаша, то что тхнах, так Васкуха цулахуа. Тапасау тут ке нахмау, нахмау тут астах. Саяшау ац нахмау. Пук тутимске, ушк тутимц, ухтуну слымста тах. Ушк тутимц. Сейчас пустим лед. А на масках социальных устутим, что ну слым стадах. Мачутим, устутим. И птим там, что сматым шау так, что Аллаху ад. Сылкайся. Калайся, что Усицикет, ну я вам сказал. А слайна тут, сустхвайшаус, ну я вам сказал тут. Усицикет, ну цискум тем, то алку, так.

0: хүн шиглэгдэнс ай та тамнаас хийх юм ач зүгээр их дээд хин их байж мэж аа моц манац тавс
1: нас өөрийн хэвтас ахтаа чистэн мост ошол
0: Ich bin nicht mehr im Mountainsatz, der Leichhutslicht. Ach, da ist nicht der. Das Schütz ist nicht. Lass es nur sehen, guckst du. Der Leichhutslicht. Da war es Kies. Ach, das Kies ist in der
1: Mountainsatz.
0: So all this in 3 years, I could tell at least. I had my something but self to skill. He thought I could tell at least that. Ah, yes, yes, he Ахуяна, чувствуйте, плохо. Ахуяна. А, так, да, вот, ишь, молодой. Это один, да, за. Это один, кто, вот, иди. Вот, иди. Сидеть, это один, кто.
2: Это стал.
0: Ты сидят, говорят, ешь кладовь, и кладовь. Ханхари из нас, а ты где? А ты на ты мастер, и на пси-пси-пси. А я и не на цах, я на цах, и ты пхах, ты га. И на нас и гумат, и Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так